0: Не так всякому, как раз, чтобы накинуть грустно под пианино из 2010-го, как вестер плагинов.
1: Hey, no. Two bad cocks.
2: Suction.
0: Мы накинуть
1: семен. $300.
0: Ты к

Гарри Поттере, алфавите вяжут по рукам, как бандич. Тебе это нонсенс, кем-то насанов. Данжен. Памяти на солнце стало больше черных. Лейтекс. Через ноту нам с тобой больше не о чем болтать. Бой next door.

0: bitch gay website.
1: This thing.
2: You my twi, my all, my
3: yeah. Oh, gang enough.
4: Попытаюсь расставить все.
5: Ass.
4: Попытаюсь понять.
6: Sex.
4: Или даже принять.
6: Finger in my ass.
7: 300 bucks.
4: Расставаться с тобой я.
6: Coming.
4: Но опять и опять. Попытаюсь.
6: Swallow my cum.
4: See.

0: Пивосы. Пивосы.
1: Зеленый, черный, белый. Penetration, anal,
2: настоящий
1: секс,
2: берет, когда путают мой
1: ass.
2: Я собрал,
1: gay party,
2: чтобы порешать проблемы. Едем,
1: 40 guys,
2: едем нагибать систему.

0: Обнули bad cock.
1: Ты отмени
0: gay sex.
1: Виноват
0: the maggots.
1: Обвини
0: my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты.
0: Loop it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играть.

Welcome to Coming Master. Меня больше не парятся твои друзья. Я раньше не жалел о том, что выбрал. Bad cock. Ты так любишь делать. Fisting. Тебе нельзя.

0: где под крики химер.
1: Boy next door.
0: Люцифер, управляй полетом.
2: The semen. The semen.
0: Так давай.
1: Darkhold.
0: Играй.
3: Dungeon master.
0: Своих

0: войны.
1: О, Данжин.
0: Пусть прибудет с милой благодать наша павшая. Наша...
2: So horny.
0: И небесная.
3: Gary.
4: Dungeon Master.

0: Знаешь, я за год стоп два раза.
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз, как от секс. Но сейчас они суета новогодняя. Не положат подарок под елку. И под этой
1: мёрткой.
0: Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: гей.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: бельем.
0: Кто-то выпив на праздник.

0: Сегодня праздник
1: у тебя.
0: Сегодня будут
1: фистинг.
2: And anal.
0: Девушек.
3: Bad cock.
0: С утра горят.
2: And bombs.
0: Пришли. Стоят.
2: So horny.
4: The semen.
0: В руках и ребят. Потому что на 10. По статистике.
1: 300 bucks. Full master.
0: Важности пол.

0: horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Почему-то. Они статистики назло. Опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: semen.
1: Здесь нечего дышать.
2: Не терять. DR fantasy.
1: Мне сложно, мне
2: horny. Wild.
1: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
0: the semen.
1: Зависим. Будто игры по эксу, коли смерть заносит хитрать.
2: Back up.
1: То важно не терять равновесие.
0: The semen.
1: Есть я зависим, а значит мне
2: horny. Wild.
1: Мне весело.
2: Hot
1: с неба хмурого.
2: Full master.
1: На завтра строю планы, но судьба имеет чувство юмора.
2: Sex.
1: Большой прикол.

0: жизнь еще в горе. Одинокую
1: The semen and
0: куколин выпадает случай. То одни винят других, что с кем
2: Fisting ass.
0: Не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто
2: обсуждают
0: люди, не понимая, скалят, как бешеные
1: Bad cocks.
0: Свой же тянут повод, кто всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из них способны выбирать ошейники.
3: Dart antices. Horny.
4: The wild. Ты в себе разберись. Каждый от
1: себя
4: зависит. Будто игры по эксу. Коля смерть заносит китрой.
1: Так, а?
4: То можно не терять его весь. Есть я зависимость, значит нет.
3: Horny. Wild.
4: Не терять.
3: Dart antices.
4: Мне сложно, мне
3: Horny. Wild.
4: Мне весело. А ты в себе разберись. Каждый
1: The semen.
4: Зависит. Ты игры по эксу, коли смерть заносит хитрой.
1: Bad cock.
4: То важно не терять равновесие.
1: The semen.
4: Если я зависим, а значит мне
3: Horny.
4: Не
3: wild.

0: Так.
1: Стервятники почуяли. Как и кто?
2: As we can.
0: Ренейно.
1: Поползая.
0: Fucking cunt.
1: Oh,
0: gay sex.
2: Really?
1: После изнасилования.
0: Boy ass.
1: Ржай.
0: Так.
1: Один.
0: Do you like
1: this?
0: What you see? Stick my fist in the ass.
1: Or
0: gay.

0: talk. Big Fat Talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big Fat Cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big Fat Cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big Fat Cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: фистинг.
2: И только
0: бандидж
2: в голубых глазах
0: торта. Как
2: упоительный в России.
0: Big Fat Cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь
0: dark fancy.
2: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big Fat Cock.

0: Ты же знаешь, ты не...
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Но судьба тебе подарила.
1: Fucking calling. Anal.
0: Пожалею, да и хуй с ним. Я же молодой, мне надо трахнуть. А когда закончим, мы еще поговорим.

0: played with his dick.
1: Заново этот по частям и да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное где.
0: Окей, мы просто играем.

0: тянет сладок наш. Я хочу, чтобы все было ок.
1: Окей, мы просто играем. Часто не понимая наши

0: gay sex.
1: Ой.
2: Ты все так
3: камень.
2: Зевает в ухо. Не плачь. Моя
3: fucking
2: молодость. Нам ли бытовухи? Мы еще многое можем. Нам только
0: some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю.
3: Как fucking slay.
2: Списанных ненужных.
3: Fucking coming.
2: Немодных. Неизлечимых. Бой! Моя молодость.
3: Dick.
2: Обязательно будет тем.
0: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Вселенная дарит.
3: Oh, come here.

Будет все длиннее, громче, яснее, чем больше, тем так пустее они. Мы... Don't do a no dungeon.

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестань давать ему свои
2: $300.
1: Эй,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, кислотный.
2: 15.
1: Hey, кислотный.
2: Spanking.
1: Hey, кислотный.
2: Coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.

0: Знаешь, Billy. Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей ass была моя семена. Своим жгучим anal меня укусила.
1: Ouch. What the hell are you doing?
2: Will this thing ass stop? Fuck, that turns me on.
3: Gay sex.

0: Треска.
1: The semen.
0: Окутал. В эти времена они перестали любить.
2: Fisting.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: For master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.

0: must pull up our pants. We must pull up our pants. We must pull up our pants. We must pull up our pants.
1: Убегай, возьми. Я хочу туда, где ты.
2: Band coming.
1: Это мокрое.
2: My car.
1: И сквозь
2: ass.
1: Ты меня не
2: fisting.

0: тогда ответ никто скажет. Я понял, я совсем один, когда открыл бой. Передо мной стоял хозяин, Азия. Он выбрал меня, он сказал, теперь ты твердым будто бой.
1: Подмету один пол, ты ж подумай, я им помогал как пол.
0: Трудными судьбами танцую над целыми сутками, чтобы обеспечить
2: мой
0: и я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
1: Со слезами принес мне.

0: fucking coming. Yeah!
1: Улетает.
0: So fucking deep and ass.
1: Наша семена.
0: Yeah! Turns me off.
1: Умными, глупыми.
0: Let's fucking coming. Yeah!
1: Высыхают на ресницах.
0: My God.

еще. Если не сведут с ума педофоб и пилит, сочинившие кейбл для Нико-Нико-Дога. Если...

0: сказать. Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, это не жених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я папа, дядя Сережа. Это и брат, я близнецы, Паша и Леша.

0: мне
1: Spanking.
0: Говорю, давай экспертизу и установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй ты бьюсь от этих.
2: Леша,

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых.
0: Fucking.
1: Жарко, но не тесно.
2: Harrington.
1: Танцуют техно, долбят.
0: As we can.
1: Басы.
0: Suck some dick.
2: Oh shit.
1: Поле боя под губой, я твой
0: boy.
1: Ты со мной.
0: Master. Gay.
1: У нас
0: hot sex.

0: further interruption.
1: Бледный словно. Бледный сонный. Это
2: warning.
1: Ночью разорвется.
2: Hey, no.
1: На осколки. Welcome в наш тим. Эту ночь кто-то потеряет.
2: Именно.
1: А под утро потеряет.
2: Ass.
1: Чтобы продолжалось.

0: когда были молодыми, друг друга так любили.
1: Billy Master.
0: И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобою

0: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
1: Swallow my cum.

0: Семен.
1: Fat cock.
2: А потом по ней пройдет
3: Hot
2: Снова чистый.
0: My cum. Dick.
3: Dungeon.
0: Finger stick.
2: Снова чистый.
0: Dick.
3: Dungeon.
0: Finger stick.

фуфориком. Давай нажигай, это не пидорство, братану. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только хлоп на студии. Обо мне разное говорят.

Но я не встану включить ее в розетку, мне поровну. На поздравления от этих коллег. Пройдет еще пару лет, и их не вспомню. В полной пересматривая дома, я понял, что бесполезно и ярко. Эта сука так понтит. У нас подогрели. Было

0: Demon.
1: Carrington.
0: Fat Cock.
2: Пронесет, а потом по ней пройдет Пихалло. Снова чистый.
0: My cum. Dick. Dark. Dungeon. Finger stick.
2: Снова чистый.
0: Dick. Dark. Dungeon. Finger stick.

0: разделяет на части.
1: Звездные
0: ее
1: любят.
0: На одном, на другом, на
1: Dark Engine. Turns me on.

0: Семен Орсенс.
1: Пламя.
2: Красная или
3: Эйно.
2: Бывало, курили донской
3: такак.
2: Или
3: fucking coming.
2: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали. Просто
3: Love Bar.

то, что кому-то интересно. Это здесь, второй этаж, бандит. Приехали и запись сразу, тут даже не важна. На самом деле, по правилам, и мы просто...

0: женщин.
1: Услышали трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
0: Именно.
1: Рассказывай.
2: С рождения пай-мальчиком был.
1: Молодец.
2: Имел хобби он. Именно. Любил.
1: Хороший мальчик.
2: Любил и копил.
1: А что было дальше?
2: Все дети как дети.
0: Гей.
2: Без забот.
1: Счастливое детство.
2: А
0: stick finger.
2: Не ест и не пьет.
1: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
0: Именно. Именно.
1: Fucking.
0: Именно.
2: Позабыв покой и лень.
1: Делай.
0: Именно.
2: Белый.
0: Именно.
2: А остальное все древний день.
1: Остальное все древний день. Дальше что было?
2: Здесь пенинг, там шиллинг, а где-нибудь...
0: Дек.
1: Большие.
0: Именно.
2: Стал мошенник, мошенники.
1: Почему мошенники?
2: Скопил целый пуд.
1: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
1: Почему?
2: Кто больше всех
0: Именно.
2: На свете любил?
1: Человек наш.
0: Бой.
2: Это забыл.
0: Именно.
1: Именно.
0: Фокин. Именно.
2: Позабыв покой и лень.
1: Делай.
0: Именно.
2: Делай.
0: Именно.

Чтоб сильным быть, надо suck some dick. Чтобы сильным быть, надо finger dick. Чтобы умным быть, надо rip the skin. Чтобы долго жить, надо rip the skin.

0: I see that. Daddy gave you good advice.
1: Представь, что существует fucking door. Что чуть что вернет на бесплеме единственный.
2: Don't stop.

0: turns me on.
1: Мы летать там на драконе, мы таких, как вы, не встретить.
2: Пять.
1: Да скорее
0: Blondor.
1: Вас то замедлит, то ускорит. Excuse me.
0: Boy next door.

0: песня про
1: Anal
0: Stars
2: Синон,
3: дебил.
4: Мне не надо. У меня есть просто гей. А я

0: Блядь, даже я такой shit делаю. Я типа делаю shit. Ну, рознь как бы и такая shit. Полная хуйня, shit. Честно.
1: Это, да, это планета, материк на планете. Нет, это планета. А вы?
2: Билли Харрингтон.
1: А вы знаете, что такое?
2: Gay party?
1: Да, это мое имя. Ага, понятно.
3: Девушки, а чем вы занимаетесь?
4: Потребление затевает в наши диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский.
5: Oui, oui.

моем так много. Точно так же, как и в вашем, заставляют нас строить этажи, чтоб казаться. Но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я, не ты.

Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляют нас строить этажи, чтоб казаться bosses. Но за стенами все так же просят отчаяние в глазах скрип.

0: медленно
1: the semen
0: уплывают в
2: ass.
0: Встречи
2: really?
0: Ты уже не жди. И хотя нам right? немного жаль,
3: Ben Attack,
0: конечно,
3: fucking deep.
0: Скатертью, скатертью,
3: boy next door,
0: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится,
3: loop, gay sex.
0: Может мы
3: do anal fist
0: кого-то зря.
3: Master
0: Ben закроет этот
3: dick.
0: К новым
3: deep dark fantasy
0: спешим, друзья.
3: Stick finger anal
0: машинист. Скатертью, скатертью,
3: boy next door,
0: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится
3: голубой gay sex.
0: Голубой
3: bad cock
0: бежит, качается.
3: Dungeon master
0: набирает
4: nice.
0: Ну зачем же это
3: come.
0: Кончается? Пусть
3: Бог
0: целый год скатертью, скатертью
3: boy next door
0: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится
3: loop, gay sex. Master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится
3: loop, gay sex.

0: Мир
1: видения
0: полон сериалов. Бывает, что включишь там реклама. А через минуту
1: Latex.
0: Колени. И это совсем не
1: бандаж.
0: Экстрасенс
1: фистит
0: людей. Он
1: Latex.
0: Сам вот.

0: next door.
1: Ganging up.
0: Стоят.
2: Full master.
0: Bondage.
3: По коленам у перехода.
2: Dungeon.
3: Палитеном. Привет.
2: Gay party.
3: Я хороший.
2: Master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
2: And
4: suction.
3: Стоят.
2: Full master.
0: Bondage.
3: По коленам у перехода.
2: Dungeon.
3: Палитеном. Привет.
2: Gay party.
3: Я хороший.
2: Master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
2: And
4: suction.

0: Finger.
1: I am
0: fucking deep.
1: Стоят
0: for master bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Game party.
1: Я хороший
0: master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
1: sunshine. Стоят
0: for master bondage.
1: По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Game party.
1: Я хороший
0: master.

грань между людьми психически больными. Чрезвычайно иллюзорно было бы верно сказать, что мы все страдаем разными формами психических заболеваний. Boy.

какого класса ты смог доучиться в школе, что произошло в том доме на тренировочном поле. Я знаю о тебе все, ты понял? Можешь уйти, увидимся позже. Все равно ты прихожий, запомни, я тоже прошу, больше не рисуй на коже, будь и прохождение.

Да, братан, ладно, тебе, наверное, так пора. Увидимся с утра. Ты по старой схеме. Только давай, не пропадай надолго. А то пропаду и я.

0: Время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что...
1: Это что?

0: У каждого здесь есть своя
1: именно.
0: Как правильно здесь я не знаю. Лишь хочу
2: this thing
0: своих много
2: finger.
0: И на взлетке, что отлетали.
2: Swallow cum.
0: Друг на друга под утро. Ведь нам не
2: this thing
0: вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много
2: знаешь.
0: Лишь просто дай
2: yes. Вместе
0: fucking
2: coming.

0: дик ты дым. Помыть раз шесть. Прыгать на
1: дик.
0: Совсем забыть.
1: Сам
0: найти на мозги.
2: Он здесь.
1: Rip the skin.
0: Поймать, весь мир разрисовать.
1: Our daddy.
0: Родную достать.
3: Oh, yes, sir.
0: Легко.

0: знаешь, ты не...
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Это правда. Но судьба тебе подарила.
1: Fucking coming. Anal.
0: Пожалеет, да и хуй с ним. Я же молодой, мне надо трахнуть. А когда закончили, мы еще поговорим.

0: бой.
1: Да, так.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
2: несет.
0: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
0: Ass.
1: Boy next door.
0: 300 bar.
1: Boy next door.
2: Я сау, что ж ты бросил?
0: This thing ass.
2: Не поднялась рука.
1: Boy next door.
2: Я сау, ты оставил?
0: Suck some dick.
2: Чужака.
1: Boy next door.

0: Так было тоже. Только ты еще не знаешь о том, как будешь
1: coming. That turns me on.
0: И вроде те же
1: гачи
0: в твоем плейлисте, но уже не
1: они.

0: Сказал, что любовь умерла, что не
1: Dungeon.
0: И правда сгорела дотла, даже если
1: Stick your finger in my ass.
0: Я
1: next door.
0: Вперед и не шагу назад. Каждый
1: Started.
0: День мне в сердце стреляет
1: The semen.
0: Но эти
1: Anal.
0: Делают
1: Turns me on.
0: Я вернусь
1: Split.
0: Обратно домой. Я
1: okay.
0: вернусь, что
1: Come all over you.
0: Это мой
1: бой.
0: До последнего
1: This thing,
0: boy,
1: it hurts.

0: can you get one? Бьется сердце и аж... Кто сказал, что здесь погасли давно, что не так? Важнее всего, даже если огонь превращается в семен, стиснув зубы, скажу себе:
1: make me come.
0: Каждый день мне в сердце стреляет
1: the semen.
0: Но эти рейс делают только
1: фасты.
0: И я слышу, как вторят
1: компанды.
0: Я конца. Это мой бой до последнего.
1: This thing.
0: Мой бой, даже если
1: it hurts.
0: Мой бой,
1: пока не гаснет. Come, chef.
0: Бьется семен.
1: Next door.
2: Now, boy!

0: до последнего в банке. Мой бой, даже я,
1: ауч,
0: мой бой, пока не гаснет
2: тек.
3: ふと見るとベンチに一人の若い男が座っていた。
4: My name is Van. I'm 30 years old. I'm an artist. I'm a performance artist.

0: Dungeon Master.
1: Гризды, отдайте молодым. Этот бог, всем
0: Fantasies.
1: Всем горд.
0: Penetration.
1: Не думал,
2: Real man.

0: Прибавь мне
1: 300 бакс.
0: Я не прикасаем, я не люблю этих, ведь мы не
2: do anal.
0: И я своим называю
2: Dungeon.
0: Он не знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
3: Семен.
0: Я зову его прям сейчас, я в другом
3: Семен.
0: Я не знаю, в чем твоя
4: spanking,
0: ведь нету
3: Семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.

0: сегодня корни. С самого утра напеваю песенку про
1: latex glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не спанкинг. В самом
1: horny.
0: Случае.
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда.
1: Do anal sex.
0: Все само собой.
1: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Subchat.
0: Строй лодку с паусом.
2: Fingers tickling ass.
0: Выпекать.
2: The semen.
0: Anal. Открывать. Дарк
3: Холм.
0: Хороший.
2: Сэр.
0: Напевать.
4: Никогда.
0: Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно. Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
1: Long play text club. Loop it up.

0: все ничего, и никто может было это скажет. Да он просто живущий вниз своих собственных иллюзий. Тем вовсе не имеет смысла. Он успел вовремя
1: Penetration.
0: Мечтать. Что-то постоянные вопросы. Поиски себя в галерее сер. Я мечтаю оказаться одной из
1: Movie
0: Star. Вместо этого с утра рано. Я не понимаю это наказание за что. Или может быть так, все просто быть и должно. Может быть, просто вовсе не
1: так. Dungeon.
0: Нет.

0: Наконец сказали бы. Внутри живет, он мне
1: stick finger
0: не дает. Он удивительный хитрец. И обормот. Он
1: fifteen S.
0: Испатишка, да то, что кружится.
1: My car.
0: Он и обормот. Он на слабо.
1: Anal.

0: Thank you. God bless.
1: Gay website.
2: Obrigado, Alexia.
3: Растущая влажность, наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.

0: растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
1: хлопать.
0: Потому что сегодня вечером впервые, где-то примерно в 10:30, впервые за всю историю этой
2: Dungeon.
0: С неба начнется мужицкий
3: Приготовились?
0: С неба
2: Coming.
0: Мужики, аллилуйя, это мужицкий
4: секс.
0: Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
2: камень.
0: Мужики, аллилуйя, мужицкий
4: секс.
0: Очень разные мужики.
2: Coming.
0: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
2: Coming.
0: Мужики. Аллилуйя,
2: this ain't
0: мужиков. Hey, hey,
2: this ain't
0: мужиков. Аллилуйя, мужицкий
4: секс.
0: Hey, hey,
4: мужицкий
0: секс. Аллилуйя, мужицкий
4: секс.
0: Hey, hey,
4: мужицкий
0: секс. Аллилуйя, мужицкий
4: секс.
0: Hey, hey,
2: this ain't
3: мужиков.
5: Мистер Эхвуд.
6: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но даю на
5: ответ,
6: который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
5: Секс.
6: Получается вплоть до знаешь кого?
5: Anal.
6: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
5: Gay party?
6: Или не дай бог...
5: Billy.
6: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
5: This thing is $100.
6: И на всю эту остальную...
5: Shit.

0: Переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего
1: единый
0: все переплетено, суждено.

0: 300 bucks.
1: Сдерживаю
0: никак
1: мой.
0: Dungeon.
1: Устает чинить за
0: Dungeon Master.
1: Власть в разрезе. Причинно-следственная связь, там все переплетено. Везде перекон, бездействие. При содействии убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш
0: Dungeon.
1: Не спасет и чудодейственное.
0: Call.
1: Хотя все переплетено.
0: Next door.

0: Сисінь.
1: Терор, церковью,
0: Дандин.
1: Казино, картели,
0: Гей.
1: Дом на
0: Берхо.
1: Темно, где всей этой системе.
0: Любит,
1: а? Денег за
0: Сисінь.
1: Концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая категории.

0: 300
1: скин.
2: Вот ты прикинь, челы что-то там на гоня, да? А я за один
0: 300 бакс
2: получил, бля.
0: Бакс.
2: За
0: майка.

ответе. Настанет дня ослепительный, no... бланку засветим мы два столетия. И нам не нужен глушитель, но не работают brothers. Репите, а я все жду тебя в данжен между.

0: Boy Next Door.
1: Oh, mama, it is.
2: Six hot loads.
1: Oh, mama, that
3: bad cock.
4: My anal.
1: Среди ангелов он
3: гей.
1: О, мама, иди.
2: Six hot loads.
1: О, мама, это
3: bad cock.
1: Угрожение.
4: My anal.
1: Среди ангелов он
3: гей.
1: Валим
3: гей party.
1: Oh,
3: I'm fucking coming.

0: Я не могу позабыть твое
1: Эйно.
0: Твои движения в
2: Симен
0: белом.
1: Как?
0: Я не отпущу, иди. Проходит медленно
1: так. So horny.

0: Гей-парти.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Данжен.
1: Вертится.
3: Гэнг-ин-лав.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Суматоху.
2: Секс.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
4: My
1: Звенит январская
0: Санкшен
2: Коминг
1: Супруга
2: Мастер Данжен
1: И шумят
0: Слэйс
1: Не видят люди
0: Гей-парти
1: Проходят мимо
0: Секс-парти

0: Stickman, my ass. Fucking deep. Fucking deep. Gay party. Sex.
1: Нелегко.
0: Lubing up my
1: words.
2: Yes! Suction.
0: Coming.
1: Вруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят.
2: Fucking slaves.
1: Не видят люди.
2: Gay party.
3: Oh shit.
1: Проходят мимо.
2: Sex party.
1: Теряют люди.
2: Gay party.
1: А потом не найдут. Где-то есть моя сердечная, неповторимая.
3: Such good size, such good size.
1: Ее давно,
2: fuck you.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Lube it up, my.

0: dripping ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь. Я.
0: Do anal.
1: Я бегу по
0: dungeon.
1: Голове.
0: Dripping ass.
1: О, вижу,
2: ass.
1: Ты моя,
2: right.
1: Я твоя.
0: Next door.
1: Мирей.
0: My ass.
1: Твой.
0: Full master.
1: Ловит стесняюсь, вижу.
0: Back up.

0: Hey, sex. I'm so horny. Come. Next door, do anal.
1: Some dicks.
2: Поздно не ходи.
0: Just lube it up.
2: Поберегись.
0: Do anal.
2: Тихо так, что лучше оглянись.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Rally, я разъебал.
1: Brother.
0: Сука, шипочка под...
2: Coming.
0: Пара, сука, хали-гали.
2: Cock.
0: Делак.
2: Latex club.
0: What the fuck? Lil bitch, не...
2: Fisting.
0: What the fuck? Мне сосет без рук, пока...
1: Ass.
0: Сохнет.
2: Come.
0: Семен. Сука, шипочка. На тэпе три сучка.
2: Finger.
0: Со мной это шпучка. Тэпе со мной рядом.
1: What? Penis.
2: Okay.

Меня зовут Ван. Мне 30 лет, и я из Японии. Я художник. Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

хочу иметь. Я только от тебя. Пускайте. А я забудь, что все вокруг.

знаешь, что тебя в обиду я не дам. Ты слышишь? Ты знаешь, теперь ты будешь и моим. Но как?

0: Все постепенно, и тебе тут никто не подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
1: The semen coming.

0: У каждого здесь есть своя
1: Именно.
0: Как правильно здесь я не знаю. Лишь хочу
2: своих
0: много
2: фингеров.
0: И на взлетке, что отлетали.
2: Swallow cum.
0: Друг на друга под утро. Ведь нам не вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много знаешь. Лишь просто дай
2: Yes. Fucking coming.

0: dungeon.
1: Делают очень серьезно, им пишут демо.
2: You got a bad cock.
1: Yes. Повышает градус выпить сферату на метик. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я тут
0: dungeon master.
2: Bad cock.
0: Oh,
2: hey,
0: J-Cock. This thing, ah!

0: Нашла
1: спанкинг.
2: Идет гей секс.
3: На память.
0: Нашла
1: спанкинг.
2: Идет по нахуй мой ас.
0: Нашла
1: спанкинг.
2: Идет гей бой анал секс.
4: I'm sorry.
0: Нашла
1: спанкинг.
2: Гей секс.
0: На память.
1: Ас.
5: Dungeon полный performance of Old Master.
2: So horny.
6: Semen.
0: Выпьем и
3: замолчим.
2: Anal.
0: Полон
2: дик.
0: Шатается язык.
2: Bondage.
0: Заплетаются, вспомним, скажем.
2: Boy, boy.
0: Нужные слова.
5: Fisting is $300.
0: А

0: and 300 baht.
1: Ты не приговор, ты не виноват, виноват.
0: Darkom,
1: sex. Подряд виноват лишь
0: my ass.
1: Создал новый
0: party.
1: Стало больше проблем.
2: Что же Van? Делать, как же
0: Van?
2: Если
0: тем
2: выборы в клетке. Что же
0: Van?
2: Делать, как же
0: Van?
2: Если
0: тем выборы в клетке.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: лезь.
1: Пахло как
3: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
3: Do you like what you see?

0: печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый yeah. свет. Yeah. Воздух Dungeon. Смешался yeah. с запахом.
2: Fucking slaves.
3: Really?
0: В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
1: Yeah.

0: кафе
1: Two Bad Cocks.
0: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Good, dark, and sweet.

0: самого друга.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще, я с образованием. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или...
2: Celebrate, или... Suck some dick.
0: Программа типичная. Дать дик взять. И каждый...

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass way next door.
0: Доволен, выписывает.
2: $300.
0: Рекомендует меня всем своим друзьям.
1: Let him in.
0: Вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям.
1: Let him in.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот те же нормальные песни. Бля, моя хуйня.

300 baht. Ты не приговор, ты не виноват, виноват. Darkom, sex, подряд виноват лишь my ass. Все стало новое, party, стало больше проблем. Что же Van, делать, как же Van, пойти, если темы будут в клетке? Что же Van, делать, как же Van, пойти, если темы будут в клетке?

0: Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, это им жених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я папа, дядя Лёша, это и брат, я близнецы, Паша, Лёша.

воды. Он мне говорил, давай экспертизу и установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй ты бьюсь от этих...

0: Club.
1: Возможно.
2: Lube it up.
1: Вам
2: ass.
1: Очень сложно. Вспоминаю словно.
2: Fantasies. Dungeon Master.
3: Stick finger.

0: 6 hot loads.
1: Безделушки мы опадают.
0: My car.
1: Безделушки, но только ты не называй меня.
0: Full master.
1: Ты пойми, я просто коллекционирую.
2: The semen.
1: И что?
0: Fisting. Ass.
1: Нужно миллиарды.
0: Близко
1: времени.
0: Suck hearts.
1: А потому я провожу меж рыжих
2: Dick.
1: Сотни линий, чтобы стоп.
0: Anal.
1: Созвездия светили.
0: Yeah.
1: Вокруг я видел, куда бежать. И как ни жаль, как бы не было бы тяжко, если я уснул бы.
0: Party. And anal. Fucking coming.
1: Больше не заслужил. И как не просить про себя, но ты попробуешь.
0: Fuck.
1: И в глаза скажи.
0: Suck dick.
1: И не думай.
3: Spanking.
1: И важно только, что сохранила бы мать.
3: Ass.
1: Но однажды позабудете.
0: That cock.
1: Кое-тот, с которым
0: coming.
1: Распадается на
2: семен.
1: И на
0: hot loads.
1: И опять

0: Gang it up.
1: Веснушки им все белым.
2: Семен.
0: Gang it up.
2: Гей.
1: Близкие по имени Чебю, Чебю, Чебю.
3: Bad cock.
1: Я рисую между...
3: Some dick.
1: Близкие.

0: Gang enough.
1: Gang.
2: Бой.
3: Как не смотри, таков, что такого мешка.
2: The semen.
3: Не видел Мариенков, это десятеро спроси.
0: What the hell?
3: Кое-как, но стоит жить, хотя бы ради.
2: Hey, no.
0: This thing.
3: Хотя бы ради.
2: Semen.
3: Но розовый.
2: Bad cops.
3: Воздух.
0: Sick hot load.
3: Так умирают небеса, и окажется.
2: Do anal.
3: Опять же, как не просишь.
2: Suck some dick.
0: Suction.
2: Bad cop.
3: Клейка пластырь. Натертую ступню хрустальной туфелька, и хоть и было проще
2: скрыть.
3: И между нами, говоря, мы будем съедены, как
2: семена.
3: В конце концов, еще не знаю, стал бы кем.
2: Boy next door.
3: Найдет себя внутри сказаний и легенд. И
0: секс.
3: Не потащит под косу его, если будет хоть одно неподлежащее сказуемо.

0: Angel Master.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, в любовь одета, роняла
2: семена.
3: Oh, I'm fucking coming.

0: your...
1: Скажи мне, что нет...
0: You ain't no...
1: Не в жизни ни разу... Это первый...
2: Это первый...

0: enough.
1: Приключиться вдруг.
2: Suck some dick.
3: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий.
2: Suck some dick.
3: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный.
2: Slave.
4: Spanking ass.
3: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий.
5: Anarchy.
4: Spanking ass.
3: Кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий.
5: Anarchy.
4: Thank you. God bless.

0: Натер с ладошек
1: some dick.
0: Смешал по дозе
1: come.
0: Вроде не навоз. Кентишка
1: suck some dick.

0: Dungeon Master.
1: Окутал потолок.
2: Bad cop.
1: Пошел по комнате.
0: Dungeon Master.
1: Вдруг сзади кто-то нам.
0: Fisting.
1: Но мы в ответку.
0: 300 bucks.

0: С него поймали шугунячок. Опять прогнали.
1: Gay boys.
0: Прибило аж до слез.
2: Come.

0: I'm a band. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm writing for people to fulfill their fantasies.
1: Dungeons & Gotham.
2: Swallow palm. Stick your finger in anal. Latex glove. Lube it up.
3: Do it.
4: Do you can hear this?
2: Make me
4: happy.
2: My dungeon master.
5: Я иду, как глубокий старец, узревший.
6: Next door.
5: Любоваться бассейном.
6: Day party.
5: На берегу. В сокровенном блаженстве. Устремлен в бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
6: Day party.

0: sua dungeon da casa.
1: Swallow calm. Stick your finger in anal.
0: Lay hex love, lube it up.
2: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Make me
3: happy again.
2: Na, na, na, na, na, na, na.
4: Слышь, понять.
5: Я иду, как глубокий старец, узревший.
1: Next door.
5: Любоваться бассейном.
1: Hey, party.
5: На берегу. В сокровенном блаженстве устремлен в бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
1: Hey, party.
5: Любовь.

за тобой не закрывая. Уже который год, и с тех пор отсчет моих остановленный кого-то ждет.

прошлым Жирков. Один ты не сможешь вернуть. Спасибо. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: Anal.
1: Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу, мне вообще бля плохо.

0: suck.
1: So horny.
0: Suck.
2: Этот новый
1: дик.
2: Сосенит среди шума и суеты. Мимо
1: лексуа.
2: По домов, по мостовым.
1: По мостовым.
2: Bend our call. Братка, остынь, набери немного воздуха.
1: Make me come.
2: Сосенит. Тихо среди шума и суеты. Мимо
1: лексуа.
2: По домов, по мостовым.
1: По мостовым.
3: Billy Harrington.
2: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: от нас.
1: Fucking slut.
0: Разноцветный
2: boy next door.
3: Anal turns me on.
0: Ass. Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.
0: Как приятно.
1: Fucking slut.
2: This thing,
3: your ass.
2: Gay boy.
0: Шоколадное.
2: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum.
2: Gay boy.
3: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.